Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский, нефть, алмазы, золото, газ. Вот ВДВ, ВВС и спецназ. Водка, икра, Эрмитаж и ракеты. Самые красивые женщины планеты. Шахматы, опера, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединила союз. Вместе наши предки сражались в бою. Вместе выиграна Вторая мировая война. Вместе мы самая большая страна. Тушат границы, без визы нельзя. Как вам без нас? Озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе. Сделан я в СССР.